Дасан сапайан тез балти програм генене пиш гаскат медиум сочиг на гавгана юшиш бинеш би килохарц медиум ту гена юшиш бинеш би килохарц FM гашара чиг мега харц я мобайл апс ньюз не ар ка дю акашвани каргилин васпо ниме тусут сумсунсу касата акашвани дехли кана